нас до чем стало, подячу будь мой мен полупудан, город и шла, это мост до чем

тебе чок подорожка директи. Морозюн, чок морозюн, ти кешиме отосой. Мер оперел, мекки кюл, а тут угу оскон хамар мегвей.